0: Помокил дуркин, так рега дизи ми.
1: Е, под панямана, не систа не парсера. Кидаю комбиен, здесь сеста сегунда фера. Кодеша буз амигас, по такуми диас нерам. Кошимун тики апаля, динфлуенсия, вида бира. Брин